0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Trigger FM. Werbung. Nur ganz kurz, ihr wisst, was ich sagen will. www.nacktemark.de. Yeah! Trigger FM, das Radio.